0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Азия Плюс. Хар рус, я кадам бапеш. Азия Плюс. Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня поговорим на очень тонкую тему, которая непосредственно касается наших традиций – совет или вмешательство.
0: Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть фраза, которую многие из нас слышали от близких. «Я же хотела как лучше». И правда, советы часто рождаются из любви, тревоги и желания помочь. Но тогда почему иногда после советов хочется закрыться, обидеться или даже отдалиться? Разница между советом и вмешательством в двух вещах – в вопросе и в границах. Совет – это когда вас спросили или когда вы заранее уточнили. «Хочешь, я скажу, как бы я поступила?» А вмешательство – это когда человек еще не успел прожить ситуацию, а ему уже выдали инструкцию, оценку и даже поставили диагноз. «Ты делаешь неправильно, я лучше знаю, не надо так, надо вот так». Вмешательство часто маскируется под заботу. Например, «Я же просто сказала, я же переживаю, ну а кто тебе еще скажет, если не я?» Но если после этого у человека появляется чувство вины, неловкости или ощущение, что им управляют, это не помощь, это контроль. После хорошего совета у вас появляется ясность и опора. После вмешательства – ощущение, что вам не доверяют, что вы не справляетесь. И это очень разрушительно, особенно в семье. А теперь давайте подумаем, как давать советы так, чтобы не давить. Сначала спросить, тебе нужно мое мнение, или, может, хочешь просто выговориться. Или говорить от первого лица, я бы переживала на твоем месте, вместо ты обязан. Следующее, оставлять право выбора, решать тебе, а я рядом. А как принимать советы, если их слишком много? Тоже можно спокойно и уважительно ответить «Спасибо, я вас услышала, мне важно решить самой». Граница – это не грубость, это способ сохранить отношения, потому что близость – это не когда мы руководим жизнью друг друга. Близость – это когда мы рядом и не отбираем у человека его право жить свою жизнь. Чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: В Согде планируют создать горно-металлургический промышленный парк. Первый Boeing 737 Max пополнил парк авиакомпании Somunair. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина. В Душанбе попрошаек будут привлекать к общественным работам. В республике пройдет горный эко-полумарафон. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
4: Айк,

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آزیا پلوس.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Первый Boeing 737 Макс пополнил парк авиакомпании Сумунэйр. В Душанбе попрошаек будут привлекать к общественным работам. В республике пройдет горный эко-полумарафон. Далее подробности этих и других событий. В Сагдийской области планируют реализовать проект по созданию горно-металлургического промышленного парка. Перспектива его строительства обсуждалась на встрече председателя области Раджаба Ахмадзода с председателем совета директоров компании «Antaik Information and Technology» Суном Дзянем. Сун Дзянь отметил, что бизнес-форум и встречи в формате B2B, прошедшие в Китае в середине этого месяца, позволили китайским предпринимателям ознакомиться с промышленным потенциалом Сагдийской области. По его словам, реализация договоренности между Таджикистаном и Китаем создаст условия для запуска новых совместных проектов, развития добычи и переработки цветных металлов, в том числе золота и серебра. Авиакомпания Сумон Air получила первый новый самолет Boeing 737 MAX 8. Воздушное судно назвали в честь ученого, философа и врача Абу Али ибн Сино, сообщает агентство гражданской авиации. Новый самолет планируют первоначально использовать на международных направлениях. В агентстве отмечают, что пополнение парка позволит авиакомпании расширить географию полетов, увеличить количество рейсов и повысить качество обслуживания пассажиров. До конца августа этого года Сумон Air планирует получить еще один новый Boeing 737 MAX 8. Россия намерена продлить запрет на экспорт автомобильного бензина до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак, передает Интерфакс. Российские власти также рассматривают возможность снизить минимальную долю топлива, продаваемого непосредственно на бирже, до 2%. Запрет, в принципе, не должен касаться поставок российского бензина в Таджикистан, так как республика получает нефтепродукты из России на основе межправительственного соглашения и ежегодно согласовываемого индикаторного баланса. Этот механизм предусматривает поставки определенных объемов бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов для внутреннего потребления Таджикистана без уплаты российской экспортной таможенной пошлины. В Душанбе усиливают борьбу с попрошайничеством и бродяжничеством. Во время очередного рейда сотрудники милиции задержали граждан, просивших милостыню возле магазинов, кафе и мечетей. Задержанных доставили в приемник-распределитель и провели с ними профилактические беседы. Некоторым назначили административный арест на различные сроки, другие привлекли к общественно полезным работам. По данным милиции, большинство задержанных трудоспособны и не имеют серьезных проблем со здоровьем, однако сделали попрошайничество способом получения легких денег. Некоторые из них привлекают к этому и своих детей. Столичные милиции подчеркнули, что рейды продолжаются, а к занимающимся попрошайничеством и бродяжничеством будут применяться предусмотренные законом меры. 1 и 2 августа в местности Хафткуль города Пинджикента пройдет 5-й горный эко-полумарафон. Как сообщили в Комитете по охране окружающей среды, в марафоне могут принять участие спортсмены, туристы, а также блогеры. Отметим, что Хафткуль – один из самых живописных уголков республики. Участников там ждут захватывающие горные маршруты для бега, отмечают организаторы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер – гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Бубин. Бишунал Фабиракс. Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Вафарогат.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике планируют построить солнечную электростанцию. Более 500 участников соберутся на форуме пищевой промышленности в Душанбе. В Узбекистане специально созданный искусственный интеллект будет следить за работой сотрудников энергосектора. Далее подробности этих и других событий. Министерство энергетики и водных ресурсов республики обсудило с китайской компанией China Energy Oversize Investment проект строительства солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт на севере страны. Как сообщает пресс-служба ведомства, проект обсуждался на встрече министра энергетики и водных ресурсов Далера Джума с вице-президентом китайской компании Ли Яхуном. Сроки начала строительства и предполагаемый объем инвестиций, между тем, пока не сообщается. В структуре Министерства энергетики Узбекистана будет создан Центр цифровизации топливно-энергетического сектора и внедрения искусственного интеллекта, пишет Фергана. Созданный центр проведет детальный стресс-аудит всей логистической цепочки от производства до конечного потребителя, включая поставки угля, мазута и сжиженного газа. Для решения кадровых и операционных задач планируется внедрить цифровые алгоритмы управления повседневной деятельностью каждого сотрудника. Специализированные платформы будут использовать данные автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и газа для оперативного выявления аномалий и подозрительных изменений с помощью искусственного интеллекта. В рамках реформы для 106 тысяч сотрудников отрасли утвердят 10 ключевых показателей эффективности. В качестве основных критериев оценки станут учитываться объемы технологических потерь, аварийные плановые отключения, уровень дебиторской задолженности, а также резервы мощности и темп реализации ремонтных программ. В Душанбе в середине августа состоится первый международный форум пищевой промышленности. Ожидается участие более 500 человек, свыше 30 спикеров и представителей более чем 15 стран, сообщается на официальном сайте форума. Участники обсудят обеспечение перерабатывающих предприятий сельскохозяйственным сырьем, качество и безопасность продуктов питания, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий, а также развитие упаковочной отрасли и выход отжиточных товаров на внешние рынки. Также планируется обсудить применение искусственного интеллекта, автоматизацию производственных процессов, цифровую печать, умную упаковку и экологические упаковочные материалы. С 11 по 13 августа в стране будет проводиться период перерегистрации абитуриентов для участия в конкурсе повторного распределения, сообщили в Национальном центре тестирования. В нем имеют право принять участие абитуриенты, которые по итогам основного конкурса распределения не были зачислены ни по одной из выбранных комбинаций специальностей. При прохождении перерегистрации абитуриенты смогут выбрать до 12 комбинаций специальностей из числа тех, по которым имеются свободные места. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тароне авали суатро роллер баруетон тақдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамрахи.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облагиха зор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс ну хатиджей бакай гир.
5: Ваю онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
6: Барахамин 94 800 828 828 фирис.
5: Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс ну хатиджей.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Курби Асор, дар Азия Плюс.
7: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 реали Саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам арзиш дорад. Агар кутоҳ баён кунем, оила, дину имон ва дӯстӣ. Мардуми инглис ба ин назар буданд, ки маҳз ҳамин се чиз барои рушди тиҷорат ва муваффақият дар соҳибкорӣ ҳатмӣ ва ногузир аст. Ҳис кардед, ки дар ин миён мафҳумҳое чун пул, сарват, дороӣ ва вазну таъсир тамоман нестанд. Метавонед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, ки чаро?
1: Курби Асъор дар Азия Плюс.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Коротко о главном.
1: Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности зарегистрировала 21 жалобу. 9 человек оштрафовали за нарушение закона о государственном языке. Армения просит Россию решить проблему с поставками товаров. Голфутболиста Кабо Верде назвали лучшим на прошедшем чемпионате мира. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели «Нидо». Сегодня поговорим на очень тонкую тему, которая непосредственно касается наших традиций – совет или вмешательство.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Есть фраза, которую многие из нас слышали от близких. «Я же хотела как лучше». И правда, советы часто рождаются из любви, тревоги и желания помочь. Но тогда почему иногда после советов хочется закрыться, обидеться или даже отдалиться? Разница между советом и вмешательством в двух вещах – в вопросе и в границах. Совет – это когда вас спросили или когда вы заранее уточнили. «Хочешь, я скажу, как бы я поступила?» А вмешательство – это когда человек еще не успел прожить ситуацию, а ему уже выдали инструкцию, оценку и даже поставили диагноз. «Ты делаешь неправильно, я лучше знаю, не надо так, надо вот так». Вмешательство часто маскируется под заботу. Например, «Я же просто сказала, я же переживаю». «Ну а кто тебе еще скажет, если не я?» Но если после этого у человека появляется чувство вины, неловкости или ощущение, что им управляют, это не помощь, это контроль. После хорошего совета у вас появляется ясность и опора. После вмешательства – ощущение, что вам не доверяют, что вы не справляетесь. И это очень разрушительно, особенно в семье. А теперь давайте подумаем, как давать советы так, чтобы не давить. Сначала спросить: «Тебе нужно мое мнение? Или, может, хочешь просто выговориться?» Или говорить от первого лица: «Я бы переживала на твоем месте», вместо «Ты обязан». Следующее – оставлять право выбора. Решать тебе, а я рядом. А как принимать советы, если их слишком много? Тоже можно спокойно и уважительно ответить: «Спасибо, я вас услышала. Мне важно решить самой». Граница – это не грубость, это способ сохранить отношения, потому что близость – это не когда мы руководим жизнью друг друга. Близость – это когда мы рядом и не отбираем у человека его право жить свою жизнь. Чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Шарики Улами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалият ки хисоб баробар куни хои гайри нақди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 28.
7: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22 000.
5: Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Бывает, что малыш толкается, кусается или дерется. И первая реакция взрослых – сделать ему строгое замечание. Но важно помнить, маленькие дети редко дерутся из вредности. Чаще всего они просто еще не умеют по-другому выражать сильные эмоции. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если ребенок все время дерется, ударил кого-то в вашем присутствии, спокойно остановите его. Я не дам тебе его бить, без крика и унижения. Сначала помогите малышу успокоиться, а уж потом разберитесь, что произошло. Назовите чувство малыша. Я вижу, ты сердишься. Ты расстроился, потому что у тебя забрали игрушку. Когда ребенок учится понимать свои эмоции, ему легче учиться и управлять ими. И обязательно покажите ребенку, что можно делать вместо драки. Сказать: «Мне это не нравится», «Я так не хочу». Можно позвать взрослого, предложите поменяться игрушками или просто отойти. Помните, дети учатся не только на словах, но и на нашем примере. Если дома конфликты решаются спокойно и с уважением, то ребенок постепенно перенимает именно такой способ общения. Пусть в центре внимания всегда будут не только поступки малыша, но и его чувства. Ведь за каждым ударом часто скрывается просьба: «Помоги мне справиться». Берегите себя и своих деток, и пусть в вашем доме будет больше объятий, терпения и счастливых моментов. Ну а больше сухости и комфорта малышам подарят подгузники «Сов Премиум». Мягкие, нежные, гипоаллергенные, они сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс». «Рубару», «Бумарду», «Мавджу», «Бумавджи», «Замона», «Радио» и «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси. Хамрахи Хамишаги. Хадди.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Всем привет, дорогие наши слушатели. Это снова мы, да-да, это мы, конечно же. Ну, вы нас наверняка знаете. Если нет, то представимся, конечно же. Здесь в студии Андрей Скалоп и Лола Назарова, друзья. Это команда «Второго дыхания». Те самые люди, которые, невзирая на погоду за окном, невзирая даже на собственное настроение, приходят в эту студию, чтобы отдать частичку собственной души, сердца и, конечно же, того самого позитива. Все отдадим. Главное. Я еще раз повторяю несколько раз, дорогие друзья, чтобы до всех этого дошло, до всех дошли мои слова. Главное. Каким настройте щедрым радиоприемник, дорогие друзья, сделайте звук погромче, оставайтесь с нами. Этого вполне будет достаточно. И, в общем, друзья, всем привет, и Лоле тоже я передаю привет. Лола, тебе слово. Давай,
1: спасибо,
0: жги.
1: Спасибо тебе большое, Андрей. Привет вам, наши дорогие слушатели. Да, вот по словам Андрея, получается, такие мы щедрые, что просто, ну, невозможно не отметить и не похвалить самих себя. Делаем мы это, к сожалению, крайне редко, но сегодня, видимо, какой-то особенный день. Поэтому спасибо тебе, Андрей, что напомнил о том, какие мы замечательные, какие мы щедрые, бескорыстные. Собираемся здесь каждый день, несмотря ни на что, чтобы делиться энергией и дарить хорошее настроение. Конечно же, дорогие наши слушатели, все это для вас. И сегодня желаем, чтобы ваш день, ваш вторник был наполнен хорошими новостями, какими-то замечательными событиями, улыбками и тем самым вдохновением, которое иногда просто необходимо, чтобы день был легче, красивее и приятнее. Да, мы здесь и на протяжении ближайших 3 часов будем вместе с вами открывать второе дыхание. Присоединяйтесь.
0: Конечно, не хватает только вас, естественно. Мы вот как-то не чувствуем себя полноценно, когда вот вы еще не подключились. Так что давайте быстрее это делайте, друзья. И не забывайте наш волшебный и уникальный номер 28-400-107, где в течение всех ближайших 3 часов можете скидывать свои замечательные сообщения и общаться с нами, друзья, посредством, конечно же, Телеграма. В общем, ждем какие-то интересные сообщения, истории, весточки и рассказывайте все, чем вы сейчас занимаетесь. Друзья, ну мы делаем небольшую остановку в виде курса валют. Тут все-таки финансовая грамотность, мне кажется, должна быть сейчас на первом месте. Давайте узнаем, по крайней мере, что происходит в мире финансов. Скоро будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 реали Саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам арзиш дорад. Агар кутоҳ баён кунем, оила, дину имон ва дӯстӣ. Мардуми инглис ба ин назар буданд, ки маҳз ҳамин се чиз барои рушди тиҷорат ва муваффақият дар соҳибкорӣ ҳатмӣ ва ногузир аст. Ҳис кардед, ки дар ин миён мафҳумҳое чун пул, сарват, дороӣ ва вазну таъсир тамоман нестанд. Метавонед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, ки чаро?
2: Қурби Аскор дар Азия Плюс. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
1: Доктор Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
5: Безумный мир – это хорошо, дорогие друзья. Значит, у нас будут интересные всякого рода новости, которых мы готовы рассказать вам сегодня. Ну что, сегодня у нас будут муравьи-разбойники, вот так вот, а по-другому не скажешь, которые любят находить себе места в самых неожиданных местах, скажем так, дорогие друзья. И, в общем, муравьи проникли в монитор компьютера китаянки и построили внутри целый муравейник, дорогие друзья. Сразу возникает же вопрос, да, когда вот, ну как, сколько надо было вот еду оставлять на столе или не знаю, в тумбочке специальной, чтобы аж муравьи решили поселиться вот именно в вашем мониторе, дорогие друзья.
6: Ты знаешь, мне кажется, это так не работает.
5: Ты думаешь?
6: Потому что, да, были уже разные исследования по этому поводу. И, кстати, муравьи иногда появляются и там, где нет никакой абсолютной еды. То есть, возможно, их привлекают еще какие-то другие, знаешь, запахи или что там еще, я не знаю. Потому что, ну, не всегда это происходит в кухне, да, или где-то, где человек употребляет что-то в пищу, да. Ну вот да, жительница китайской провинции Юньнань обнаружила колонию муравьев внутри компьютерного монитора, которым пользовалась около 6 лет. Необычный случай привлек внимание местных СМИ и вызвал активное обсуждение в соцсетях.
5: Да, по словам девушки, рабочее место всегда содержалось в чистоте, однако насекомые все же проникли внутрь корпуса дисплея и устроили там муравейник. Обнаружить проблему удалось только после того, как муравьи стали просачиваться за матрицу экрана. Слушай, так мышкой ведешь, так и за ней муравей так бежит.
6: Да, ты знаешь, как раньше, да, вот эти игрушки были, да, в Тетрисе.
5: Точно.
6: Вот.
5: Ну, эксперты по ремонтной технике отметили, что установить такую неисправность непросто. Даже нагрев мониторов во время работы монитора не способен полностью избавиться от насекомых. А вот разборка устройства требует значительных усилий. Легче, мне кажется, просто избавиться от этого монитора и купить новый. Вот.
6: Оставить уже
5: муравьям.
6: С
5: другой стороны, это же классно. Слушай, у тебя на столе муравьиная ферма сразу. Как, ну согласись, какое-никакое, это все-таки живое существо, вот.
6: Ну да, сомнительная, конечно, польза будет.
5: Забыл какой-то мусор на рабочем столе, муравьи пришли вечером, хоп-хоп-хоп, все собрали, почистили все.
6: Ну, возможно. После публикации истории пользователи сети предположили, что причиной появления муравьев могли стать все-таки остатки пищи или каких-то сладких напитков рядом с компьютером. Они рекомендовали не принимать пищу возле рабочего места и тщательно очищать поверхность стола и пространство вокруг монитора после еды.
5: Ну вот эксперты также напомнили о правилах ухода за компьютерной техникой. Перед очисткой устройства необходимо полностью, конечно, отключить его от электросети и отсоединить все кабели, периферийные устройства. Ну, это понятное дело. Но на самом-то деле, слушайте, довольно редкий случай, чтобы муравьи вот завелись именно в мониторе, тем более в офисе. Вот честно признаться, у меня вот такого даже вот, даже я себе такое представить даже не могу, что прибегут муравьи, захватят мой компьютер и устроить себе там хорошее такое жилище. Вот что самое интересное. Ну, согласись, зато зимой там всегда тепло, хорошо, в мониторе. Да.
6: Вот не знаю, не бывает в мониторе.
5: Всякие картинки красивые показываются, да.
6: Я не знаю.
5: На заставке. Слушай, может быть, просто девушка очень часто смотрела именно какие-то видеосюжеты, ролики про муравьев.
6: Так ты и, думаешь, это так да, работает?
5: И это как-то каким-то образом притянуло туда этих вот муравьев.
6: Ну хорошо тогда, что про муравьев.
5: Ну как у муравьев это бывает? Смотри, у них сначала идет такой разведчик.
6: Так я не знаю, как бывает.
5: Сейчас я расскажу, Лола. У них есть муравьи-разведчики. Да, они сначала разведывают ситуацию, где еда, где хорошо. И знаешь, такой муравей-разведчик так зашел, посмотрел. Вот тут неплохо. И про наш дом показывают. Тут прямо место приятное, тепло,
6: так,
5: хорошо.
6: Андрей,
5: еда валяется рядом.
6: Твои
5: все, красота.
6: Твои познания меня даже пугают.
5: Обратно
6: немного.
5: Вернулся, позвал друзей, и все. Вот тебе муравьиная ферма.
6: Откуда
5: мониторе.
6: У тебя такие глубокие познания про разведчиков, про жизнь?
5: Не, у них есть иерархия у муравьев. Есть муравьи-разведчики, есть муравьи-защитники. Есть, кто там еще? Муравьи-рабочие. То есть у них целая иерархия. То есть там не все так просто, думаешь, обычные муравьишки.
6: Да.
5: Ах, Лола, почитай про муравьев. Это очень интересные социальные насекомые.
6: Хорошо, вот про муравьев как-то, да, все не удавалось. Надо будет почитать.
5: Почитай обязательно.
6: Ну, здесь я даже не знаю, да, насколько это может быть плюсом. Хотя,
5: ну, это плюс. Конечно, плюс, Лола.
6: Кто-то верит, что у него живут в мониторе фиксики.
5: Да, я тоже верю.
6: А вот, а кто-то теперь будет уверен в том,
5: что... А кто такие? Фиксики — большой-большой секрет.
6: Что и муравьи могут жить.
5: А ты знаешь как? Я иногда сажусь за компьютер и реально включаю, монитор не работает. Я говорю, ну что же эти фиксики опять натворили? И раз, начинает работать, понимаешь?
6: То есть это работает, да, в твоем случае?
5: Да, я уверен, я верю в них.
6: Молодец ты какой. Надо будет как-нибудь проверить твою теорию.
5: Твое психологическое здоровье.
6: Здоровье твое, да, тоже хотела я сказать. Но вот тут вот как-то, да, молодец, ты сам правильно вывелся. В общем, друзья, возвращаемся к муравьям. После завершения очистки устройства, конечно же, когда вы его полностью прочистите, оно должно высохнуть перед повторным подключением к электропитанию. Об этом стоит помнить. Специалисты также напоминают и рекомендуют отказаться от использования каких-то агрессивных химических веществ. Поэтому, да, помните, что это может повредить покрытие экрана, ну и другие элементы компьютера.
5: Некоторые люди даже покупают специальные муравьиные фермы, да, вот есть специальные такие, вот они в прозрачные такой специальные колбы, и там они все обитают, живут, а тут у тебя уже в мониторе, ну как удобно. Красота. А знаешь,
6: в общем, ты был бы не против, да?
5: Я вот с другой стороны, да, конечно, нет. Мне бы даже это соседство очень даже понравилось бы. Вот так вот. Тем более, я такой неряшливый. У меня всегда остаются там какие-то крошки, какие-то конфеты постоянно лежат в шкафчике. Так что муравьи, мне кажется, прям сказали бы: Андрей, все, мы с тобой навеки.
6: Ой, как хорошо, что этого не произошло до этих самых.
5: А потом этот монитор я передарю Лоле.
6: Нет,
5: ну, ладно.
6: Мы и так с тобой рядышком, очень много времени проводим.
5: Я попрошу, чтобы они перешли к тебе потом.
6: Поэтому да. Да,
5: ладно.
6: Вот здесь как бы не надо, не обязательно.
5: Дорогие друзья, ну что ж, давайте мы от насекомых и муравьев перейдем к анонсу полезной информации.
2: Боз шудани парвандаи ҷиноятӣ нисбати муовини пешини раиси Кулов ва собиқ роҳбари идораи замини ин шаҳр. Аз 1 август қабули кӯдакон ба синфи 1 оғоз мешавад. Голи футболбози Кабоверде ба дарвозаи Аргентина беҳтарин голи ҷоми ҷаҳон 2026 эътироф шуд. برقی چند منطقه پای تخت امروز موقتاً قطع می شود. 138 ساکنی دوشنبه به دور سیومی آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی معروه یافتند. مفصل این و دیگر خبر خود در آغاز هر ساعت در رادیوی عزیب تیوز.
7: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
8: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Ну что, привет, дорогие друзья, мы снова с вами, Технологик на старте. Да, сегодня, кстати, поговорим об одной интересной вещице. Технологии все чаще помогают людям делать то, что раньше казалось невозможным. И вот один из таких примеров – необычный контроллер, которым можно управлять без помощи рук, дорогие друзья. Вы даже не догадаетесь, с помощью чего можно управлять этим
5: расскажем.
4: Контроллером.
5: Да, да, не будем скрывать, США разработали тачпад, которым можно управлять с помощью языка. Устройство под названием Mousepad крепится к верхнему небу и позволяет управлять компьютером или смартфоном, проводя языком по чувствительной поверхности.
4: Да, контроллер может выполнять функцию обычной компьютерной мыши, перемещать курсор, нажимать на элементы экрана и выполнять любые другие команды. Благодаря этому пользователь может играть в видеоигры, даже языком, друзья, писать код, работать с программами и пользоваться различными цифровыми сервисами без помощи рук. Как тебе такое?
5: Нет, ну смотри, в первую очередь этот гаджет был предназначен для людей с ограниченными возможностями. Это большой плюс, которым сложно или невозможно даже управлять стандартной мышью, клавиатурой или сенсорным экраном. Для большинства обычных пользователей устройство, скорее всего, окажется практически бесполезным, потому что управлять компьютером языком менее удобно, чем мышью, клавиатурой или сенсорным экраном, а носить контроллер во рту продолжительное время может быть непривычно и даже некомфортно. Поэтому Mousepad является не универсальным гаджетом, а таким узкоспециализированным решением.
4: Слушай, ну я абсолютно уверен, что вот люди, которые, в принципе, не имеют каких-то недостатков в плане здоровья, все равно будут, мне кажется, приобретать эту штуку вот ради прикола просто. Вот,
5: попробовать,
4: вот,
5: да?
4: Вот попробовать хочу просто.
5: Ну, слушай, такие будут, я тоже думаю.
4: Я, честно говоря, даже увидел, как это устройство выглядит реально, оно крепится на верхние нюба, и получается вот где-то вот наверху вы этот языком, короче, водите то вправо, то влево, и у вас появляется такая как будто бы мышка на экране вашего телефона или даже компьютера. То есть он может подключиться к абсолютно любому устройству. Слушай, а будет прикольно, да, как разыграть друзей? Смотрите, я сейчас силой мысли открою монитор, да, и напишу ваши имена. Представь себе, да, языком.
5: Да, здесь, конечно, будет очень впечатляюще. Но действительно,
4: зато это
5: просто...
4: человек будет произносить очень шепелявить, потому что
5: вот,
4: все-таки это
5: сможет ли еще
4: штука
5: произнести, потому что наверняка все-таки какой-то объем есть у этого устройства.
4: Сейчас я вам покажу фокус.
5: Примерно так. Я тоже себе это представляю, но вот не знаю, да. Действительно, для того, чтобы просто попробовать, наверное, потому что, ну, всегда есть такие чудики, которым не терпится, которые хотят все на себе протестировать.
4: Конечно, конечно. Ну, наверное, быть очень чудаковатым богачом, чтобы купить это устройство, потому что стоит оно $1400, дорогие друзья. Немаленькая сумма. Такая высокая цена объясняется тем, что каждый контроллер изготавливается индивидуально и подгоняется под слепок челюсти каждого человека.
5: А, вот, да, чтобы вот этого вот шепелявости-то не было.
4: Шепелявости, чтобы не было,
5: вот,
4: да.
5: Вот этого, да, человека непонятно, как будто бы он там полный рот чем-то набил. Вот как раз-таки оказывается здесь все очень индивидуально.
4: Это тот самый случай, когда язык может до Киева довести, да? Вот есть
5: и
4: поговорка.
5: Не только, и не только, мне кажется, до Киева, в любую точку тогда.
4: В любую
5: уж
4: точку мира. А,
5: да, света, потому что, ну, здесь уж прям, да. Хотя вот если опять же вернуться к тому изначально, для чего это все придумывалось и разрабатывалось, это очень неплохой вариант, согласись, потому что действительно для людей с ограниченными возможностями вот каждый такой,
4: да,
5: вот новый гаджет,
4: конечно,
5: какое-то
4: конечно
5: приспособление, которое упрощает им жизнь, в принципе, это, конечно, большой плюс.
4: Да, и слушай, а вот будет прикольно, знаешь, как стоит человек, да, просто, вот ты подошел к нему, к своему знакомому, ну что, как дела? Подожди, не мешай, шапши, я отправляю. Что-что-что? Не мешай, шапши.
5: Ну ладно
4: что,
5: себе.
4: Не мешай, шапши. Я сообщение отправляю, не мешай мне.
5: Все там наверняка не так. Видишь, все там аккуратненько, все подгоняет под слепок челюсти конкретного человека.
4: Подожди, под челюсть подгоняется, понятное дело, но во время того, когда ты будешь набирать это сообщение, тебе же будет все-таки неудобно говорить одновременно.
5: Ну конечно, и одновременно не получится.
4: Язык-то участвует в речи, Лола.
5: Поэтому, да, нужно нужно будет либо сообщением заниматься, либо все-таки разговоры разговаривать, понимаешь? По-другому никак.
4: Ой, да. И, знаешь, мне кажется, вот эта пословица «язык заплетается» уже будет принимать совершенно уже, другой оборот.
5: Да, по-другому заиграет, прям действительно. Ну, много всего ты сегодня вспомнил, и про Киев, до которого язык доведет, и но про вот заплетающийся язык.
4: Все-таки человеку уже это больше 40 лет, понимаешь, кладезь в голове огромное количество пословиц скопилось, надо же как куда-то их девать, понимаешь?
5: Сегодня, да, вот прям очень нескромно я тебе хочу сказать.
4: Абсолютно нескромно.
5: Но прям вовремя, но вовремя, да, вот тут, конечно, не поспоришь.
4: Ну что ж, дорогие друзья, и вы тоже вспоминаете какие-то интересные пословицы и поговорки, ну а мы читаем ваше сообщение.
5: А Софет вспомнил, что он нам не отправлял сегодня фотоотчет. Смотри,
4: о, Софет
5: отправил
4: молодец.
5: Нам, да, фото, он снова за рулем, и он снова где-то
4: мне
5: на улице
4: кажется,
5: города.
4: Смотри, Софета мне надо взять на работу на полставки. И знаешь, такой наш будет личный человек на дорогах Душанбе будет говорить, где пробки, где нет пробок, понимаешь?
5: А, ты уже там... думаешь, да, что какую-то выгоду можно из этого извлечь?
4: Конечно, Софет, на полставки вас возьмем, и вы нам сразу будете говорить, где сейчас пробки, чтобы мы сразу эту обстановку на дорогах сразу озвучивали в эфире.
5: Как вариант, да, нужно подумать. Софет, спасибо большое, что вы с нами, спасибо, что не забываете. Ну а что, интересно очень, согласись, вот посмотри, где человек находится, вот откуда фотография прилетает к нам. Иногда мы с тобой даже пытаемся понять, что же это за место. Не всегда понятно, потому что из окна сложно сразу разобрать, но, тем не менее, иногда нам удается.
4: Да, видимо, ребусы нам отправляет Софет, чтобы мы очень хорошо изучали улицы нашего любимого города. Вот ему за это огромное спасибо. Друзья, ну а мы делаем остановку в виде рекламы, других музыкальных рубрик, и вернемся в следующем часу, который тоже будет довольно насыщенный.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мохаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари атоми кунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلاه است.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
1: Ну, дорогие друзья, всем привет! Совершить сегодня прорыв действительно вполне возможно, дорогие друзья, но для любого прорыва требуется желание, усидчивость, мотивация, да и в целом энергия. Все это можете взять здесь, в эфире радиостанции «Азия Плюс». Подзаряжайтесь, да и чувствуйте себя всегда максимально хорошо и на позитиве вместе с нами, с нашей замечательной командой из двух человек, которые собираются здесь у наших микрофонов, чтобы пожелать вам приятного дня, приятного аппетита и настроения тоже великолепного. Андрей Соколов здесь и Лола Назарова, друзья. Это второй час второго дыхания. Всем привет!
2: Всем привет! Вливаемся во второй час. Конечно, красиво, весело, задорно. И присоединяйтесь к нам, друзья. Делайте это вместе с нами, потому что второе дыхание нам просто необходимо. Кажется, что половина рабочего дня уже пролетела, но тем не менее, еще половина, а у кого-то и больше, конечно же, все-таки рабочего дня. И предстоят рабочие задачи, какие-то, конечно же, моменты рабочие, которые нужно обязательно успеть сделать, доделать, и для этого нужна бодрость, хорошее настроение, позитив. Всем этим мы с вами как раз и делимся. Так что да, друзья, давайте открывать второе дыхание, ну а помогать нам в этом часе будут праздники.
1: О, праздники я люблю, конечно. Дорогие друзья, сейчас расскажем, какие праздники на 28 июля 2026 года. Сегодня вторник, друзья, и день загадывания желаний. Вообще, это потрясающий праздник, который надо отмечать, мне кажется, просто каждый день. И вообще, ты знаешь, мне кажется, Вселенная нас отчасти где-то слышит. Сейчас объясню, почему. Вот часто мы... меня, кстати, вот последнее время стало поправлять. И Лола в том числе, и моя супруга в том числе. Так. Постоянно меня поправляет. Вот, допустим, ты знаешь, я вот так вот сижу дома и говорю, ой, ну как же я устал, ой, ну как же мне все надоело. Знаешь, часто я такое говорю. И на самом деле Вселенная это слышит, все вот эти наши, вот эти вот слова, которые мы говорим. И знаешь, и постоянно, и так и бывает, что приходишь и все время уставший, и все надоедает себе. Или часто говоришь, ой, мне бы чуть-чуть немного денег не хватает. И знаешь, и вот эта вот нехватка денег, она просто продолжается, как черная полоса. Дорогие друзья, вот всегда говорите только хорошее. Вот Вселенная обязательно все это услышит, mm-hmm. и все ваши желания mm-hmm. материализуются, mm-hmm. и все у вас будет хорошо.
2: А помню я кто-то совсем недавно не так позитивно был настроен, когда я говорила, вот, что все положительные
1: люди меняются, Лола!
2: Мысли, они притягивают. Значит, не зря я все это время об этом говорила.
1: Понимаешь, вот...
2: Я перетянула тебя
1: Понимаешь, вот я вот тут сижу у монитора, и вот когда постоянно тебе вот это в правое ухо постоянно вот это вот звучит... Да, как это трудно, это трудно не заметить, друзья.
2: Все было не зря, друзья. Как это приятно слышать.
1: Да, на самом не зря. Деле, я себя поймал на этой мысли, вот, то, что надо действительно вот этот вот. В космос отправлять что-то хорошее, позитивное,
2: правильно,
1: друзья.
2: Правильно, положительные эмоции, мысли, вибрации, все это должно быть именно так и никак иначе. Потому что если хандрить, негативить, то это самое ты к себе и притянешь. Вот не зря говорю, друзья, и желание поэтому тоже загадывайте.
1: И я еще это хотел отметить. Здорово. Ты знаешь, я еще хотел отметить одну штуку, что в своих желаниях, как правило, мы себя очень сильно даже иногда ограничиваем в своих мечтах. Вот, то есть мы говорим, ну, хотя бы мне вот эту самую маленькую бы квартирку там на одну комнату, чтобы мне хватало. Нет, дорогие друзья, мечтайте масштабнее. Вот, честное слово, мечтайте, чтобы прям хочу хорошую квартиру в центре города, там 150 квадратов, чтобы в ней было. Вот масштабнее мечтайте, уважаемые друзья, чем масштабнее будут ваши мечты и пожелания, чем масштабнее вы туда все будете отправлять, куда в космос, друзья, тем больше вы получите. Вот правда, честно, я не знаю, как это все устроено, но мечтайте немного масштабнее. Я вот совет даю.
2: Работает, тоже. Видите, теперь уже подтверждено. И Андрей,
1: друзья... Я думаю, что не только мною.
2: Я думаю, что многие тоже, да, проверить это смогли. И вот не зря же столько ритуалов загадывания желаний существует. Вот вспомни,
1: да,
2: на
1: много.
2: Тортике мы загадываем желание, когда задуваем свечки. Загадываем.
1: Кто-то пепел ест в новогоднюю ночь.
2: Вот, кто-то так загадывает желание. Кто-то смотрит на падающую звезду, стараясь дождаться, да, кто-то там отпускает воздушные шарики, кто-то вот, когда едет куда-то за границу, бросает там фонтан-монетку.
1: Да, да.
2: Конечно, да, огромное количество, друзья. Поэтому, если захотеть, желание можно обязательно загадать, даже в самый обычный день. Главное делать это искренне и с верой. Вот тогда действительно исполнится.
1: Да, а у меня немножко, знаешь, по-другому это все как-то вот исполняется в моей жизни. Я, допустим, что-то загадал, вот, бросил вот эту самую монетку там, или звезду на небе увидел. да, и загадал желание падающее. Я вот о другом хотел сказать, что я загадываю и потом забываю об этом, и через какое-то время бах, и мечта исполняется. Потом я думаю, я же вот загадывал там какие-то полгода назад, вот это хотел.
2: Правильно,
1: и вот и получил.
2: Правильно, так что... это и работает. Нужно вот загадать, так. Отпустить, ага. И тогда это все правильно
1: видите,
2: сработает.
1: Видите, у меня скоро вебинар она откроет в исполнении.
2: А по-моему, даже уже не я.
1: Исполнение желаний.
2: Даже не я.
1: А, я открою, да, все отлично.
2: Поэтому да. Так, про другой праздник.
1: Давай,
2: сегодня
1: какой?
2: Что у нас еще?
1: Что сегодня?
2: Вот Всемирный день охраны природы.
1: Замечательный
2: сегодня,
1: праздник.
2: Хороший
1: великолепный
2: праздник,
1: да.
2: Да. Почему нет? Про него тоже нужно сказать. Потому что это что? Очень важно.
1: Вообще очень странно говорить об охране природы, уважаемые друзья, потому что, наверное, это все должно происходить в нашей жизни как-то вот, мне кажется, на автомате вообще, просто вот так вот на автомате. А как же это объяснить? Что природа — это не отдельные элементы, которые зависят, ну, то есть не зависят от человека. Нет, дорогие друзья, мы живем в той же самой экосистеме, где произрастают растения, живут животные великолепные, которые многие, кстати, уже попали в Красную книгу, насекомые те же самые. То есть мы находимся вот в этой экосистеме. Мы не вдали от нее. Да, человек самое умное создание на планете Земля.
2: Хотя порой так не кажется.
1: Хотя иногда так и не кажется, да, дорогие друзья. Но мы все-таки в этой экосистеме. И нас отделять от нее нельзя. Если мы от нее сильно отдалимся, то вот эта экосистема станет и для нас максимально ядовитой. То есть, получается, мы же сами можем и испортить эту экосистему, и это приводит просто к каким-то плачевным результатам. В целом, и для нашего здоровья, и в целом для всего человечества. Потому что, действительно, экология, дорогие друзья, мне кажется, самое... Мы думаем, что экология — это просто вот... Ну, есть и есть. А нет, дорогие друзья, все зависит от нас. Не выбросил мусор в неположенном месте. Это уже нарушил, мне кажется, какое-то определенное правило экологии, дорогие друзья. Согласитесь,
2: вообще,
1: это неприятно.
2: Вообще, говорить, конечно, об этом можно очень долго.
1: Очень
2: на самом
1: долго.
2: Деле. Но, друзья, это действительно очень важный день, и он как раз-таки для того, чтобы напомнить нам, как действительно важно помнить о проблемах экологии. В общем, нужно всеми силами стараться помочь природе, не бросать мусор, сажать деревья, цветы, экономить воду, электроэнергию. Все это, по-моему, очень просто, понятно, но вот, к большому сожалению, не всегда выполняется. Но если каждый из нас заведет вот такие вот полезные привычки, все обязательно наладится.
1: А мне кажется, мы вот немножко стали даже, как-то у нас выработалось, знаешь, такое вот баннерное зрение, да, потому что все время нам говорят, проблемы экологии, проблемы экологии, проблемы экологии. Но и помимо проблем есть и хорошие вещи, которые делают люди, уважаемые друзья. Посадил дерево. Кстати, мне кажется, самый позитивный момент, который каждый человек должен, мне кажется, сделать в своей жизни. То же самое деревце посадил. Да, оно долго будет расти, но мне кажется, всегда приятно наблюдать, когда он даст первые плоды, когда появятся первые листочки, там, не знаю, первую тень она тебе просто подарит, это дерево. Это уже будет, мне кажется, таким вот счастьем. Так что вот через такие вот позитивные моменты давайте смотреть на окружающую среду и на экологию в целом. В общем, всем добра и мира.
2: Именно так, друзья. Ну и, пожалуй, про еще один праздник успеем
1: давай,
2: сказать. Это
1: говори.
2: День пиар-специалиста, друзья.
1: Это,
2: кстати, те самые люди, которые действительно очень часто создают имидж компании, они на это действительно очень много сил тратят, энергии, они управляют репутацией этой самой компании, работают со средствами массовой информации, конечно же, ну и в целом
1: пиарщики.
2: Строят да, доверительные отношения, конечно же, отношения с обществом и с коллективом в целом. Поэтому, да, замечательные люди.
1: Ты знаешь, отчасти, мне кажется, где-то вот каждый журналист немножко пиар-специалист, так что мы можем себя тоже немножко так
2: возможно,
1: к этим людям себя
2: возможно.
1: Так поближе.
2: Но крупные компании сейчас, конечно же, не обходятся без этих самых пиар-специалистов, поэтому, да, поздравляем искренне. И, кстати, 23 года уже отмечается этот самый праздник.
1: Относительно молодой и относительно немолодой. В общем, 23, действительно, скоро и через пару лет уже 20, четверть века, друзья, будет отмечаться этот праздник. Ну, а мы делаем остановку в виде курс-валюты, рекламы и других рубрик музыкальных в эфире радиостанции «Азия Плюс» и возвращаемся к вам.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 1 евро 10 сомонии 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонии 32 дирам, 1 доллари канада 6 сомонии 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонии 34 дирам ва 1 реали саудӣ 2 сомонии 46 дирам арзиш дорад. اگر کوتاه بیان کنیم، اویلا، دین و ایمان و دوستی. مردم انگلیس به این نظر بودند که ما از همین سه چیز برای رشد تجارت و موفقیت در صاحب کاری حتمی و ناگزیر است. حس کردید که در این میان مفهوم های چون پول، ثروت، دارایی و وزن و تاثیر تماما نیستند. می توانید به این سوال جواب بدهید که چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
9: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллергия. راهویوبی زود و بخاف از الرژی.
8: زود یعنی؟
9: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. الرژی خوبولود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
8: با کودکان هم ممکن است؟
9: با کودکانی از 2 سال بالو و تموم به اویلا بخاف است.
8: من به تو چیکار میکردم ها؟
9: الرژی حیاتی به الرژی از درخونه ها پرسان شوید.
10: совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
0: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Ох, приветствую, дорогие друзья. Эффект ноги в двери. Наверное, вы не слышали это вот трудное такое название, но наверняка испытывали на себе этот психологический феномен. Кстати, некоторые очень, знаешь, очень грамотно могут манипулировать с этим феноменом. Я такое частенько даже наблюдал. Иногда даже себя ловил на этой мысли, что меня, по-моему, где-то вот поймали вот на этом. Да, эффект ноги в двери. Это такой психологический феномен, при котором человек, однажды согласившись на небольшую просьбу, становится более склонным согласиться на более крупные затратные просьбы в будущем. Как тебе такое?
3: Да, это вот действительно, как в фильмах можно увидеть.
2: Ну давай просто своими словами опишем. А знаешь, это как бывает? Вот такой ты идешь так, выходишь из офиса, и тебе одна коллега говорит: знаешь, купи мне, пожалуйста, жвачку. И ты говоришь: да, конечно, хорошо. А слушай, у меня еще одна просьба, зайди в химчистку, забери, пожалуйста, вот мое пальто. И знаешь, одеваться уже некуда.
3: Ну да, возможно, не так прям все очень резко, но тем не менее, примерно так это действительно происходит. И, кстати, название происходит от образа продавца, который, пока хозяин не успел закрыть дверь, успевает поставить в проем ногу. И после этого полностью закрыть дверь уже, конечно же, не удается. В психологии этот образ символизирует постепенное вовлечение человека. Вот, я почему сказал, что не так резко. Действительно, сначала жвачка,
2: все равно это так
3: потом,
2: и есть.
3: Да, мороженка, потом же химчистка.
2: Да, вот потом так, тебе говорят, а ты еще по дороге в химчистку зайди, забери, пожалуйста.
3: Чтобы постепенно
2: уже как бы тебя обработали, уже как бы... Шансов нет, ты идешь и делаешь то, что тебя просили. Впервые эффект был научно описан американскими психологами Джонатаном Фрименом и Скоттом Фрейзером в 1966 году. В знаменитом эксперименте они сначала попросили жителей разместить у себя во дворе маленькую наклейку с призывом соблюдать безопасность дорожного движения. Большинство, конечно же, согласилось, ведь просьба была изначально, в принципе, нормальной. Через некоторое время тем же людям предложили установить во дворе огромный рекламный щит с тем же призывом. Оказалось, что те, у кого все-таки была эта та самая наклейка, очень даже согласились на эту просьбу. Значительно чаще, в общем, соглашались те люди на вторую просьбу и устанавливали реально эти огромные щиты у себя на предусадебном участке, скажем так. Вот так вот, друзья. Подмазали сначала мягенько, а потом...
3: Да, потихонечку. Вот в общем, с маленького начали, дошли до большого. Почему же это работает? Главная причина – стремление человека быть последовательным. Когда мы говорим «да» даже на какую-то небольшую просьбу, то мозг начинает воспринимать это как часть нашей личности. Человек подсознательно думает: «Я ведь уже поддержал эту идею. Наверное, я действительно отношусь к таким людям. И будет странно, если сейчас, уже через какое-то время, отказаться». Да-да. И в результате следующее согласие становится уже психологически легче. Именно поэтому техника настолько эффективна.
2: А где она, кстати, используется? Ну, практически везде, друзья. Ну, в продажах, само собой. Оставьте только номер телефона, вас просят. И затем предлагают бесплатную консультацию. Ну, а после вы уже оформляете покупку незаметно для себя. И два кредита еще вдобавок.
3: Маркетинг. Здесь то же самое. Сначала подпишитесь на рассылку. Ну, что вам стоит? Потом получите бесплатный чек-лист, а потом уже покупаете какой-то курс.
2: Ну, и социальные сети тоже, друзья. Это поставьте лайк, подпишитесь, включите уведомления, ну, а потом купите тот самый продукт, который,
3: как
2: возможно,
3: же,
2: вам и не нужен.
3: Как же этому противостоять? Психолог Роберт Чалдзини, автор книги «Психология влияния», подробно объяснял, что лучшая защита – осознанность и понимание самого механизма. И вот, кстати, предлагает несколько способов, как не попасться на этот прием.
2: Да, ну вот рассматривайте каждую просьбу отдельно. Не связывайте новое предложение с предыдущим. То есть, если вас попросили купить сначала жвачку, потом мороженку, а потом пойти взять пальто из химчистки, попросила коллега, то вы рассматриваете все отдельно. Скажите: окей, жвачку я куплю, обязательно, проблем нет. А вот по поводу химчистки нет, потому что я просто не иду в ту сторону. Вот таким вот образом можно уже отвязаться от лишних навязчивых вещей, которые пытаются на вас навязать. Одним словом, друзья.
3: Да, а еще не позволяйте прошлому решению управлять настоящим. Ведь многие думают, раз ты уже начал, то нужно и продолжать. Но каждое решение можно принимать заново. Вот в
2: конечно,
3: этом весь фокус.
2: Да.
3: То есть действительно рассматривайте их по отдельности, так будет легче.
2: Ну и берите паузу. Манипуляция сильнее работает, когда решение принимается быстро. Фраза «мне нужно подумать» часто разрушает весь сценарий абсолютно любого взаимодействия. Кстати, мы сейчас даже можем сказать, что и мошенники многие пользуются вот этими вот приемами. А вот когда вы говорите «я подумаю», я беру паузу. Да, извините, но не сейчас. Вы разрушите абсолютно весь сценарий любого мошенничества.
3: А еще следите за постепенным увеличением требований. Если каждая новая просьба становится немного больше предыдущей, то стоит насторожиться. Например, заполнить анкету, оставить контакты, прийти на встречу и потом оформить договор. Здесь нужно быть внимательным.
2: Да, ну и не бойтесь говорить слово «нет». Первое согласие не делает вас обязательным соглашаться дальше. Вы всегда можете сказать на первые просьбы «я согласен», но вот все остальное меня, как бы, извините, не особо устраивает.
3: Вот есть еще интересный факт. Эффект ноги в двери считается одним из самых изученных методов убеждения в социальной психологии. Его используют маркетологи, политики, благотворительные организации, продавцы, а также мошенники. Правильно, про них ты вот не зря сказал. Именно поэтому понимание этого механизма помогает принимать более осознанные решения и не соглашаться на то, что противоречит вашим интересам или ценностям.
2: Вот так вот, друзья. Так что, если кто-то поставил ногу к вашей двери, можете сказать: уберите, пожалуйста, вашу ногу.
3: Да. А иногда можно даже, наверное, все-таки вытолкнуть эту самую ногу.
2: Иногда и такое бывает.
3: Не получается по-другому. Главное, чтобы при этом, да, ваши ценности и ваши какие-то внутренние, да, моменты, они не нарушались. А вот, кстати говоря, нам отправили сообщение.
2: Да, давай прочитаем, конечно, какое сообщение.
3: Не прочитаем, а посмотрим.
2: Посмотрим, насладимся.
3: Посмотри, да, какую красоту нам тоже отправляют. Спасибо, кстати, большое нашим слушателям. Вот Исруил отправил нам очередное произведение искусство, по-другому не назовешь. Это действительно те самые работы, которые он, видимо, сам и создает. Очень красиво. Действительно, среди них и шкатулки есть, и салфетницы есть, и, по-моему, просто даже сувениры. Они все так красиво расписаны, все это вручную. Здесь действительно просто глаз радуется. Спасибо.
2: Ой, очень красиво, на самом деле. Я вот даже немножко подумал, что нам, по-моему, потребуются точно такие же красивые украшения в нашей студии. Что у нас... И, кстати, с нашим цветом очень хорошо сочетается. Азия Плюс, все красное, как гранат.
3: Очень ярко, да.
2: Очень яркое. Так что да, ждите нас скоро в гости. Исраил, зайдем обязательно за сувенирами для нашей студии. Ну что ж, дорогие друзья, мы идем вперед. Далее на старте анонс полезной информации, мир цифрах. И скоро возвращаемся к вам.
4: Сархати Хабархо. Боз шудани парвандаи ҷиноятӣ нисбати муовини пешини раиси Кулов ва собиқ роҳбари идораи замини ин шаҳр. Аз 1 август қабули кӯдакон ба синфи 1 оғоз мешавад. Голи футболбози Кабоверде ба дарвозаи Аргентина беҳтарин голи ҷоми ҷаҳон 2026 эътироф шуд. Барқи чанд минтақаи пойтахт имрӯз муваққатан қатъ мешавад. 138 сокини Душанбе ба даври сеюми озмуни Тоҷикистон ватани азизи маъроф ёфтанд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: اولمی دقیق،
0: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: دو
3: دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун.
8: Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайгир.
7: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
8: ба рақами 94-888-88 фирист.
7: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
9: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
10: Не переживай, есть выход.
9: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
10: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
11: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
12: Ты видела этот фильм?
13: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
12: Стоп, не говори дальше.
14: Осторожно, спойлер.
13: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
15: Всем привет, дорогие друзья! Соскучились мы по Джонни Деппу, и он не заставил себя долго ждать. Говорит, ребята, я вернулся, все нормально, я тут, я снимаюсь, у меня все хорошо. Вышел тут новый трейлер Эбенейзера, дорогие друзья. Paramount Pictures выпустил первый трейлер Эбенейзера, мрачного переосмысления классической рождественской песни Чарльза Диккенсона, дорогие друзья. Главную роль исполнит там Джонни Депп, а режиссером выступит Пуарел Максина, то есть... Тай Уэст. Да, абсолютно верно, Тай Уэст, который снял вот эти вот картины Pearl и Maxin XXL, дорогие друзья. Ну вот такая интересная штука-дрюка.
16: Да, в ролике Эбенезера Скруджа преследуют пугающие духи Рождества, которые заставляют его столкнуться с неприятной правдой о собственном прошлом. Когда призраков поблизости нет, герой Деппа портит настроение окружающим на заснеженных улицах, в частности, швыряет снежки прямо в голову прохожих.
15: Но Эбенезер станет первой крупной голливудской картиной Деппа после громкого судебного разбирательства с бывшей его супругой Эмби Хёрд в 2022 году. Ну и в последние годы актер снимался в международных проектах «Вето Великий», это также Жанна Дюбари, ну а также поставил фильм «Модзи. Три дня на крыльях безумия». Кроме того, он получил роль в таком грядущем боевике, который, кстати, пока еще только выйдет, уважаемые друзья, как название очень интересное,
16: Day Drinking,
15: да. Именно так. Кстати говоря, там тоже будет сниматься Пенелопа Круз, друзья. Но вот пока вот он остановился на этой интересной картине. Слушай, по-моему, я вспоминаю мульт один диснеевский, да, сняли про этого скрягу. Ну а теперь появится, друзья, полноценная картина.
16: Кстати, в фильме в этом вместе с Деппом снялись Андреа Райсборо, это Обливион, и Тремел Тилман, Разделение, Иэн Маккелейн, Властелин колец, Возвращение короля, Руперт Грин, Гарри Поттер, Философский камень, и Дейзи Ридли. «Звездные войны. Пробуждение силы». А «Эбенезер» выйдет в кинотеатры 13 ноября.
15: Ну, я думал, мне кажется, они как-то к Рождеству выпустят в декабре. Но нет, в ноябре, дорогие друзья, уже выйдет картина. Вообще, Джонни Депп, мне кажется, обожает вот эти вот все эти мрачные истории. Как они все-таки нравятся.
16: Ему очень, кстати,
15: идут. Идут они ему,
16: да. Вот эти все тоже хотела отметить.
15: Мрачнющие фильмы. Кстати, вот это Тим Бёртон, да, по-моему, режиссер есть. Один,
16: да.
15: Кстати, любит он очень Джонни Деппа снимать в своих мрачных фильмах. Но, согласна. Мне кажется, вот эта эпопея мрачности, вот этого, вот эта готика, да, та самая, которая идет ему и продолжается в его стиле, дорогие друзья. Так что вот увидим его в этой интересной картине.
16: Есть, действительно, ты знаешь, актеры, которому правильно вот отметил, что это подходит. Не все актеры в состоянии действительно так перевоплотиться, но у Джонни это получается просто потрясающе. И когда, знаешь, уже смотришь какой-то фильм с его участием, вот согласись, очень трудно представить на его месте какого-то другого актера.
15: Абсолютно.
16: Вот если в каких-то других фильмах
15: тот
16: это еще
15: Джек
16: получается...
15: Воробей вообще невозможно.
16: Да, вот в его фильмах просто невозможно уже представить его на, конечно же, вместо него, то есть другого актера.
15: Я вспоминаю еще, знаешь, фильм «Рейнджеры», который, кстати говоря, относительно немного так провалился в прокате, даже какую-то «Золотую малину» получил, но Джонни Депп там тоже сыграл такого чокнутого индейца с птицей на голове, ты помнишь?
16: Да, я видела тоже, конечно же. Я, кстати, больше всего и запомнила эту птицу и поезд. Вот и все.
15: Да, абсолютно с тобой согласен, что самое интересное, вот этой птицы на голове-то, по сути, не было. Он решил просто симпровизировать и нацепил ее на голову сам.
16: Да,
15: и решил так сыграть.
16: Несчастная чучела, да, которая весь фильм действительно украшает его голову.
15: Максимально странно.
16: Не знаю, почему, да,
15: и
16: именно это.
15: Что самое интересное, Джонни ведь подбирает именно образ своего вот персонажа тоже сам, то есть добавляет туда какие-то определенные колоритные вещи.
16: Да.
15: То есть не только вот, что сказал режиссер, вот так будет и так будет. Ничего подобного.
16: Он действительно привносит, да,
15: привносит
16: что-то свое. 100%. Притом, неважно, это действительно какая-то такая интересная роль, более взрослая, или даже, знаешь, вспомнить того же Чарли и шоколадную фабрику, да?
15: Да, 100%.
16: Там Вилли Вонка тоже, ну, ты знаешь, не от мира сего, персонаж очень интересный, и действительно он на какой-то своей волне, ну, очень трудно представить другого актера, который так бы сыграл.
15: Нет, ну, кстати, сыграл другой актер, молодого, правда, Вилли Вонка. Но, по-моему, что-то не то. На самом деле, конечно, он странный, но он такой. А без него, мне кажется, тоже трудно представить многие картины, они были бы абсолютно другими. Ты права, 100%. Возможно, даже они не стали бы бестселлерами, но благодаря игре Джонни Деппа они становятся просто знакомыми, любимыми и культовыми. Так что вот так, Джонни Депп, живи долго и снимайся как можно чаще, не только в международных проектах. Вообще, друзья, увидим уже в этом году «Эбенезер», того же самого Скруджа, жуткого Скрягу. Диснеевская версия, она тоже классная, это, правда, мульт такой был очень интересный.
16: Да, старенький, кстати,
15: старенький такой,
16: говоря,
15: да. Ну вот видеоверсия, я думаю, и вот живое кино тоже будет очень, мне кажется, интересным и скоромятным. Ну а мы делаем остановку, друзья. Второй час подходит к концу. Вернемся мы уже в третьем часу. Там будет наш традиционный розыгрыш от нашего партнера Юникорн, производителя подгузников премиального качества. Производятся они в нашей стране, друзья, но по уникальной корейской технологии.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ма пайванд. Саади Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.
4: Всё, что видела, оно моё. Всё, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. با توجه شما از معلومات درباره وضعیت هوا، بنابر اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز تغییر یابنده به بارش است. حرارت در خروخ تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 38 درجه گرم، در باختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های تا به جمهوری هوا امروز تا 39 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تعبیر بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
5: Всем привет, дорогие наши слушатели. Мы снова с вами. Вырываемся в эфир. Продолжаем наше великолепное общение. Да, вы не забывайте, кстати, наш номер 28-400-107. На всякий случай напоминаем, потому что в этом часу ожидается розыгрыш. Да, запомните этот номер, запишите его обязательно в телефонную книгу. А, обычно я до сих пор записываю в обычную телефонную книгу, хотя она есть уже давно в телефоне. Ну, вообще, дорогие друзья, вы поняли, да, намек? Ну, а мы стартуем, готовы дарить ту самую энергию и, конечно, хорошее настроение. Здесь студия Андрей Скалов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
6: Всем привет еще раз, друзья. Да, мы уже влились, вбежали, я не знаю, впрыгнули в этот самый вторник, друзья. Ага. И очень надеемся, что вы
5: только
6: вместе
5: вторник.
6: С нами. Только вторник. Кстати, ты знаешь, что согласно вот исследованиям по офисной продуктивности, именно во вторник вот почему-то является вот этот вот день каким-то пиком работоспособности.
5: Ну, все нормально, да. Дальше надо брать выходные просто, и все.
6: Да, нет, ты знаешь, просто говорят, что в понедельник люди пока приходят в себя от шока.
5: Логично.
6: После выходных, да. Да, все понятно, но вот во вторник, конечно же, вот начинается тот самый заряд, та самая энергия, когда нужно успеть, когда нужно начать,
5: да,
6: хотя бы. Поэтому да, это замечательно, друзья, мы вам желаем сегодня именно такого вторника, чтобы все-все-все вам удавалось легко, чтобы вы все успевали, чтобы не устали до конца недели, конечно же, продуктивности вам желаем, бодрости и хорошего настроения.
5: Ну а если все-таки вы такой критик, любите все покритиковать, в том числе и коллег, ну как это делать правильно до сих пор, пока еще не знаете, то расскажем обязательно в наших рабочих фишках.
6: Совсем скоро.
5: Ну и поиграем, естественно. Куда же без этого, дорогие друзья. Так что будьте с нами обязательно, не переключайтесь. Но впереди курс валют. Скоро будем.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
7: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 реали Саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам арзиш дорад. Агар кутоҳ баён кунем, оила, дину имон ва дӯстӣ. Мардуми инглис ба ин назар буданд, ки маҳз ҳамин се чиз барои рушди тиҷорат ва муваффақият дар соҳибкорӣ ҳатмӣ ва ногузир аст. Ҳис кардед, ки дар ин миён мафҳумҳое чун пул, сарват, дороӣ ва вазну таъсир тамоман нестанд. Метавонед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, ки чаро?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
8: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама.
0: Челюяк, челюяк.
4: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: быстро.
1: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
2: Да, по методу Карнеги обычно говорят сначала, ну как бы надо похвалить, но потом немножко можно и покритиковать. Такой метод кнута и пряника. Но, дорогие друзья, сегодня подскажем 6 правил, как критиковать коллегу и не стать для него врагом.
3: Вот здесь миссия, мне кажется, иногда невыполнима.
2: Ну, попробуем.
3: Это очень сложно.
2: Да, но критика неотъемлемая часть любой работы. Она помогает исправить ошибки, улучшать процессы и достигать лучших результатов. Но если делать замечания эмоционально или публично, можно испортить отношения с коллегами и создать напряженную атмосферу в коллективе. Чтобы критика была полезной и неразрушительной, придерживайтесь нескольких интересных правил. Может быть, поможет. Кто знает.
3: Да, первое. Используйте принцип сэндвича. Начните разговор с положительной оценки, затем перейдите к замечаниям и уже завершите беседу словами поддержки. Такой подход помогает человеку легче воспринимать критику.
2: Да, ну и, кстати, есть пример. Мне понравилось, как ты оформил презентацию. Она выглядит современно, но, на мой взгляд, основные цифры стоит сделать заметнее, чтобы они сразу бросались в глаза. Уверен, что после этой доработки презентация будет намного сильнее.
3: Mm-hmm. Вроде и похвалил, да, и покритиковал одновременно.
2: Ну и правду сказал, да.
3: Дальше. Ага. Говорите о фактах, а не об эмоциях. Не обвиняйте коллегу и не преувеличивайте проблему. Лучше спокойно объясните, что же именно произошло и какие последствия это вызвало. И вместо «ты опять все испортил», лучше сказать: «в отчете оказались неверные цифры, поэтому нам пришлось переделывать документы и переносить встречу с клиентом».
2: Ага. Ну а еще можно использовать «я-сообщение». Высказывайте свое мнение без резких оценок. Говорите о том, как вы воспринимать ситуацию, а не вмешивайте туда ярлыки. А твой дизайн ужасный. Вот такого, конечно, лучше не говорить, а лучше сказать по-другому. Мне кажется, что этот вариант выглядит менее выразительно, чем предыдущий. Возможно, стоит сделать акцент на главном элементе. Перед тем, как это сказать, подумайте, хотели бы вы сами услышать в свой адрес такие слова. То есть попробуйте себя поставить на место человека.
3: Ну и четвертое правило. Не превращайте разговор в монолог. И после замечания обязательно выслушайте коллегу. Возможно, причина ошибки окажется совсем и не такой, как вы предполагали. Например, почему отчет пришел позже срока? Мне впервые сообщили новые требования только вечером, поэтому я не успел закончить работу вовремя. Такой диалог помогает найти решение, а не виноватого.
2: Ну и предлагайте помощь. Если видите проблему, попробуйте подсказать, как ее исправить. Конструктивная критика всегда сопровождается предложением о решении, друзья. Ну вот пример. Если добавить в презентацию реальные примеры из нашей практики, она станет гораздо интереснее. Если хочешь, могу помочь доработать и подкинуть пару кейсов. Вот так вот, друзья.
3: Да, ну и последнее, еще одно 6 правило, друзья, критикуйте только наедине. Даже справедливые замечания могут задеть человека или сделать их если делать их при всем коллективе. Поэтому следует, конечно же, использовать это правило, хвалите публично, а вот критикуйте только лично, наедине. После разговора не обсуждайте с другими сотрудниками этого человека. Это сохранит доверие между вами и поможет избежать конфликта.
2: Ну и главное правило. Цель критики не доказывать свою правоту, а помочь коллеге стать лучше. Если человек после разговора понял, что нужно исправиться и при этом сохранил уважение к вам, значит, критика была действительно конструктивной. Желаем удачи на этом тяжелом поприще.
3: Ну, вообще, да, я поэтому изначально сказал, что это очень сложно бывает, потому что многие люди, они не воспринимают критику, просто не хотят этого делать, даже если критика конструктивная. Это вот обижает, задевает, это действительно разрывает какие-то приятельские и дружеские отношения, поэтому здесь прям очень максимально нужно быть аккуратным, а еще нужно знать человека и вот стараться найти какой-то определенный способ подходящий.
2: Ой, да, но пожелаем вам удачи в этом поприще. Еще, друзья, это действительно не всегда бывает просто и легко, потому что бывают случаи, потом и коллега с вами может не разговаривать месяцами.
3: Да, и
2: такое бывает. Ну ладно, дорогие друзья, мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку, чтобы вернуться к вам уже с розыгрышем, все верно. Снова вопрос будет звучать, друзья, сегодня. Вот мне кажется, сегодня будет такой, знаете, вопрос с небольшим подвохом таким. Но надеюсь, мы найдем правильный ответ.

0: солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».
1: Друзья, мы вернулись, мы снова с вами. Да, тот самый розыгрыш тоже здесь. Так что, да, расчехляйте ваши гаджеты, проверяйте зарядку. Если все готово, то давайте участвовать и, естественно, побеждать. Ну что, правило напомню, если в течение месяца у нас что-то пока выигрывали, забирали, то пока ну не допускайтесь к розыгрышу, но сообщения ваши читать все равно будем. Отправляйте в любом случае, даже можете подписать вне игры. Но, а если это было очень прям давно, то участвуйте, побеждайте и забирайте подарок от нашего партнера Unicorn. Ну и номер напомнит Лола.
2: Конечно, номер напомню и пожелаю всем удачи. Обязательно 2-8-4-0-107, тот самый номер, на котором мы ждем ваше сообщение. Ну и, конечно же, всем желаем удачи, потому что я знаю, что каждый раз кто-то очень-очень хочет забрать те самые замечательные подгузники от Unicorn. И вот если сегодня среди наших слушателей есть прям такой, я вот очень хочу, чтобы именно этому человеку повезло.
1: Конечно, есть. Так, ну что, вопрос сегодня у нас такой, друзья. Какой сказочный персонаж занимает третье место в мире по количеству установленных ему памятников? Дорогие друзья, ваши интересные версии ждем прямо сейчас.
2: Да, 2-8-4-0-107. Интересный, действительно, потому что, друзья, мы говорим не про лидера, не про первое место
1: и даже, не,
2: даже
1: про
2: не про второе. Да, верно, мы говорим про третье место. Ну, потому что, думаю, с первым местом все более или менее понятно.
1: Да, догадайтесь,
2: вот для меня тоже
1: быстро.
2: Как бы очевидно. Вот второе место уже, конечно же, можно там додумать. И вот, что касается третьего места, здесь, да, нужно будет прям предполагать.
1: Какой сказочный персонаж занимает третье место в мире по количеству установленных ему памятников? Дорогие друзья, присылайте сюда прямиком свои самые интересные версии. Что же такое за персонаж интересный? Так. Алиса, кстати, в «Стране чудес». Замечательно. Кстати,
2: хороший
1: вы знаете,
2: вариант
1: хороший, но на самом деле Алиса где-то тоже где-то на четвертом или на пятом месте.
2: Мне кажется, она входит в десятку.
1: Она входит в десятку 100%.
2: Да, но это не первые, кстати, три позиции.
1: Да, это не первые три, и даже не та самая третья, которая нужна нам сегодня, дорогие друзья.
2: Так, что ждем? Да, ждем еще.
1: Шухрук нам пишет по поводу, видимо, нашей темы, как критиковать коллегу, а вы не сказали, как вежливо и красиво оскорбить, а вот оскорблять не надо.
2: Шухрук, спасибо
1: даже вежливо.
2: Большое, да, но лучше, конечно же, никого не оскорблять.
1: Конечно.
2: Здесь есть другие уловки, мы о них обязательно поговорим еще,
1: да, конечно, будет еще парочка интересных тем в нашем эфире. Ну и вот, друзья, еще раз напомню вопрос, какой сказочный персонаж занимает третье место в мире по количеству установленных ему памятников, друзья? Так, «Русалочка». Кстати, хочется отметить, что «Русалочка» у нас на первой позиции,
2: да,
1: друзья. Это
2: да,
1: мегапопулярный персонаж. В разных странах есть и памятники. Не только в Копенгагене, кстати, самая известная, та самая «Русалочка», которая постоянно ворует голову, кстати, бедолага. Постоянно пытается что-то у нее отпилить.
2: А я еще хочу напомнить, что первое место делят между
1: делят
2: собой.
1: Делят между собой.
2: Есть еще.
1: Вот, Буратино и Пиноккио, они делят.
2: Правильно, да. Шухрух, а это тоже очень популярный персонаж, и они вместе с «Русалочкой» как раз делят первое
1: позицию.
2: Место.
1: У них, кстати, по 15 примерно официальных копий и вариаций памятника по всему миру. Кстати, вот у «Русалочки» и в Испании, Японии, Южной Корее, США, Китае и других, друзья, странах установлены памятники. Так, «Дон Кихот», кстати, смотри.
2: «Дон Кихот» еще есть интересно. Вариант, да, но нет.
1: Ну, «Дон Кихот», наверное, больше литературный персонаж, а не сказочный, да, вот, скажем так. Так, тут у нас...
2: Шару вспомнил про один знаменитый, кстати, памятник, но он не про мультперсонажей. Шару, спасибо вам большое.
1: Есть такой, да, но это не совсем верно.
2: Нет, да, это да. Не совсем верно или совсем неверно. Так, да. Дед Мороз нам предлагает.
1: Дедушка кино. Мороз.
2: Вот, кстати, Микки Маус, я бы тоже про него
1: прикольно.
2: Подумала, потому что уж очень популярный персонаж.
1: Ну,
2: спасибо.
1: Согласись, Микки Маус у нас, наверное, все-таки вот из 20-го, да, века, из начала 20 века, скажем так, да, персонаж, грубо говоря, ну, нет, не в 18 веке появился там, не в 17 веке, а все-таки попозже. Ну, это не Микки Маус. друзья.
2: Нет, конечно.
1: Это не он. И не Дедушка Мороз.
2: И не Дед Мороз.
1: Барон Мюнхгаузен, кстати говоря, тоже хорошая версия.
2: Да, интересная. Но подумайте еще, потому что персонаж должен быть очень популярным.
1: Само собой.
2: Как минимум, чтобы ему несколько даже памятников поставили.
1: Конечно.
2: Я думаю, это надо, чтобы прям такая мировая известность
1: была. Да, абсолютно верно, чтобы это был какой-нибудь мировой такой бестселлер, да, скажем так. «Золотая рыбка», кстати, смотри, вот тоже есть такая интересная версия. Так, может быть, Сатака из фильма? Не знаю такого. Не знаю. Нет, Шохрух, надо подумать. Все-таки давайте попробуем окунуться в мир сказок, да, потому что все-таки вот та же самая «Русалочка» имеет такие глубокие довольно корни, да, вот это произведение появилось не один, может быть, даже век назад, да, или вот надо немножко вот как-то вот в этом плане подумать, уважаемые друзья, немножко так в историю окунуться чутка.
2: Да, ну и опять же вспомни тех самых знаменитых персонажей, которые...
1: Кстати, никто вторую позицию так и не назвал, кстати,
2: да,
1: смотри. Вот,
2: да.
1: Между прочим, на постсоветском пространстве вот это вот именно вторую позицию знают очень даже хорошо. Так,
2: согласна.
1: «Красная шапочка» есть, «Волк и заяц» и «Колобок». Смотри, как интересно. Тоже хорошо. Но нет, дорогие друзья.
2: Пока нет.
1: Так, Негора просит повторить вопрос. Повторяем. Он такой. Какой сказочный персонаж занимает третье место в мире по количеству установленных ему памятников? Вот так.
2: Кстати, первое место мы уже разобрали.
1: Да, «Русалочка» и «Пиноккио».
2: Да, и вот ждем, пока дойдем до второго места. Про него еще никто, кстати, не написал. Ну и, конечно, сегодня ждем победителя, который все-таки назовет нам третье место.
1: Да, абсолютно верно. Джин, кстати, вот, предлагает Фархот.
2: Скорее всего, из Аладдина.
1: Ну, нет, не думаю, что Джин... Хотя персонаж такой колоритный довольно, интересный, но нет. Дорогие друзья,
2: нет.
1: Надо
2: да. Нам
1: подумать
2: еще. Нам нужен еще больше вариантов.
1: Наверное,
2: подумайте,
1: ты знаешь,
2: пожалуйста.
1: Джин, наверное, иногда является таким неким второстепенным персонажем сказок. То есть есть какой-то главный герой, как Аладдин, и Джин, там, помощник, и мартышка его верный друг, и скажем
2: да.
1: так. Нет, надо подумать еще, дорогие друзья. Вот вторая позиция, мне кажется, ну такая прям вот максимально известная. Да, с самого детства мы слышим даже и песни, и
2: ой, да.
1: очень даже хорошо
2: про песенки прям вообще, это отдельная тема
1: так,
2: даже некая.
1: Чижик-пыжик, где ты был, да.
2: Вот, Баба-Яга, кстати, говорит Шохрух.
1: Марина,
2: вот
1: наконец-то уже... вторую позицию мы нашли.
2: Так, но это не Баба-Яга. Да, есть у нас и вторая позиция.
1: Бременские музыканты,
2: да, все
1: верно,
2: да.
1: Буратино есть, тут Буратино уже у нас был, Буратино, Пиноккио, это есть у нас, и Бременские музыканты, вторую позицию мы тоже нашли. Вот до третьей добираемся уже, друзья.
2: Да.
1: Кто на третьей позиции?
2: Первые две мы уже точно знаем, друзья. Вот ждем еще варианты. Подумайте, пожалуйста. Ну вот что касается бременских музыкантов, не зря мы и песенки эти самые вспомнили.
1: Луч,
2: и, конечно, мне кажется, очень известный персонаж благодаря сказке «Братьев Гримм», опять же, имеет
1: да,
2: мировую известность.
1: Конечно.
2: Поэтому действительно такой культовый мультфильм, и потому у него такая популярность.
1: «Буратино», «Пиноккио» тоже был, уважаемая госпожа Хамидова. У нас это есть уже. Мы тоже говорили, что «Русалочка» и «Пиноккио», а также или «Буратино», как называем мы,
2: делят
1: между первую собой позицию.
2: Первое,
1: да.
2: первое место.
1: Где-то по 15 примерно памятников установлено по всему миру. Может быть, сейчас уже, может, чуть и поболее будет. Так, что за туфли? Шохрух, что за туфли?
2: Туфти, да, не знаем, Шохрух.
1: Мы не знаем такого персонажа.
2: Это должен быть такой персонаж, о котором, ну, как минимум слышали большинство. Хорошо, может быть, не смотрели,
1: да.
2: Или, может быть, не читали. Но в любом случае это то, что на слуху, это то, что знают и более взрослое поколение, и сейчас дети, потому что, ну, памятники.
1: Чебурашка.
2: Культовые персонажи, конечно. Конечно, вот
1: нет,
2: Чебурашка тоже.
1: Чебурашка,
2: кстати,
1: наверное, персонаж,
2: популярный,
1: который популярен на постсоветском
2: да.
1: пространстве.
2: Все-таки...
1: А вот мы говорим о всемирно известных персонажах. Да, дорогие
2: кстати,
1: друзья.
2: Кстати, вот что касается Чебурашки, мне кажется, это прям действительно рекордсмен, но именно в странах СНГ, на территории
1: да, согласен,
2: стран СНГ.
1: Согласен.
2: Там действительно прям первое место. Наверное, абсолютно везде можно найти наверняка вот эти памятники. Ну, а мы говорим про такой мировой рейтинг.
1: Спящая
2: друзья.
1: Красавица, кстати, Шохрук. Шохрук сегодня прям креативит. Молодец.
2: А у нас остается очень мало времени, хочу напомнить.
1: О, да.
2: Поэтому, друзья, подумайте еще, подумайте немножечко.
1: Винни-Пух, кстати, вот тоже есть. Винни-Пух, так, тоже хорошо.
2: Винни-Пух тоже хороший вариант.
1: Отличный.
2: Да, но нет, это не
1: Машенька и Медведь, Дон Кихот опять снова. Нет, Дон Кихот — это литературный персонаж, больше не сказочный, друзья.
2: Мы говорим про сказки, про мультики. Подумайте в этом направлении.
1: Ну что, 30 секунд буквально даем, дорогие друзья, и завершаем, потому что нам уже пора завершать тоже эфир.
2: Никто не догадается.
1: Да вот как-то вот
2: никто
1: так вот сегодня.
2: Никто не предложит нам эту самую версию.
1: Шохрух, я вас верю, давайте уже. Но...
2: Я тоже всегда верю вообще в
1: Карлсон,
2: наших слушателей.
1: Карлсон, кстати. Вот, тоже хорошо.
2: Карлсон тоже, кстати, довольно популярный, да, персонаж, но нет, в тройку он все-таки не входит.
1: Самый классный персонаж летом. Всегда с ним свежо и хорошо.
2: Да.
1: Да.
2: И не только по той самой причине, что он со своим пропеллером, да. Он любит гулять по крышам. Вот здесь тоже, знаешь.
1: Да. Микки Маус и «Ну, погоди», кстати, вот еще такие версии прилетели. Тоже мимо, дорогие друзья, нет, не Микки
2: да,
1: Маус.
2: Да, что касается «Ну, погоди», это то, о чем мы говорили ранее. Это все-таки страны СНГ, там, возможно, это действительно очень-очень популярно. Вот. Но что касается мирового рейтинга, то нет.
1: Шрек. Ой, тоже хорошо, но нет. Дорогие друзья, Шрек, наверное, все-таки это даже не совсем, наверное, было произведение сказки. Мы говорим о всемирно известной сказке, которая появилась много-много-много лет назад, даже еще до появления Шрека.
2: Сказка.
1: Я думаю, даже до рождения авторов Шрека.
2: И мультперсонаж, конечно.
1: Да, и мультперсонаж, естественно, тоже. И киноперсонаж, который уже экранизировали неоднократно. Так, и Король Лев, кстати говоря, вот еще одна интересная версия. Но нет, дорогие друзья, тоже мимо. Так, все, друзья, да, называем сами правильный ответ, я думаю, потому что времени у нас уже
2: обойдет. К сожалению, обойдет. У нас времени не остается.
1: Дональд Дак. Вот Хамидова, знаешь, все-таки вот до последнего. Молодец, молодец. Мне нравится упорство ваше сегодня. Раз, два, три, дорогие друзья. Все, вроде сообщение. А, вот еще Карлсон. Нет, Карлсон у нас уже был, и тоже неверно. Так, на самом деле, друзья, это Питер Пэн. Вот так вот, 7 официальных монументов. Существует оригинальный памятник к Сикстинских садах Лондона. В 1912 году его установили, ну а потом и в Англии, Брюсселе, Ливерпуле, США, Австралии, в Торонто непосредственно.
2: Канаде, да,
1: Канаде, Бельгии. Ну и во многих других странах установили. То есть, получается, вот третью позицию делит у нас Питер Пэн, друзья. Вот так вот.
2: Да, тем более, что мы подсказывали, как могли, и сказками связали, и с мультиками, и с тем, что это не такой уж молодой персонаж, друзья,
1: да.
2: Стоило подумать, да, огромное количество детей во всем мире знают, и мы, то есть более старшее поколение, знаем, и, конечно же, вот сейчас детки тоже прекрасно знают этого героя.
1: Так, Русалочка у нас и Пиноккио на первом месте, на третьем месте Бременские, на втором месте Бременские музыканты, и третье место Питер Пэн, уважаемые друзья. Бременские музыканты, между прочим, 10 скульптур установлены им, вот так вот, в разных городах. Ну, в основном, конечно, большей частью в России. Это Красноярск, Хабаровск, Сочи, Липецк.
2: Ну и в Германии, кстати.
1: Да, ну и
2: вот
1: в Германии.
2: В городе
1: Бремени
2: также, да, там тоже есть свои памятники.
1: Конечно.
2: Но в любом случае, спасибо большое всем за участие. Очень много сегодня вариантов получили. Интересных,
1: да.
2: Веселых, креативных.
1: Да. Спасибо большое.
2: Да, но вот победителя сегодня мы не смогли выбрать.
1: Ух, бывает и такое. А за второе место что-нибудь будет?
2: Шохрух, какой вы молодец. Вы здесь не сдаетесь.
1: Ой, вы молодец, конечно, да. Спасибо вам большое, друзья. Ну, давайте уже завтра поиграем. Возможно, завтра повезет нашему одному слушателю. На сегодня все, друзья. Всем хорошего дня.
2: Да, на сегодня все. Друзья, мы заканчиваем открывать второе дыхание, но мы не расстраиваемся, и уже завтра в это же самое время снова будем вместе с вами, снова будут наши интересные рубрики, будем делиться бодростью, хорошим настроением, и, конечно же, будет наш традиционный розыгрыш. На сегодня все. Пока-пока.
1: Все, пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
6: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от... Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1000...

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. با توجه شما است معلومات درباره وضع هوا بنابر اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوا امروز تغییر یابنده به بارش است. حرارت در خروخ تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 38 درجه گرم، در باختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوا امروز تا 39 درجه گرم شود. در همه گونه وضع هوا با شما تعبی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Nitro Energy Harida, який асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи СМС бо навиштани ному на саби худ. Ва шахри зист. Бараками. Навадусе. Нух саду панджой ну. Чорто сифр фирист. Иқдом. Харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал. Дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як им конят. Онро. Аз дас наде.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا رو رف، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41.
6: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему самые любимые люди иногда становятся главными соперниками? Если ваши дети спорят из-за игрушек, места на диване или даже из-за того, кто первым откроет дверь, не спешите думать, что в семье что-то не так. Ведь детские ссоры – это часть взросления. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если дети дома постоянно ссорятся, то важно не спешить принимать чью-то сторону. Сохраняйте спокойствие и обучайте их правилам общения. Помните, что детские конфликты – это нормальный способ познания границ, но родителям стоит вовремя корректировать их поведение. Во время конфликтов дети учатся отстаивать свои границы, договариваться и понимать чувства другого. И главное, не становиться судьей, который всегда ищет виноватого. Если конфликт не опасен, то попробуйте дать детям возможность самим найти решение. Можно задать простой вопрос: как думаете, что сейчас поможет вам обоим? Иногда этого достаточно, чтобы спор превратился в разговор. Если же эмоции уже зашкаливают, то сначала помогите детям успокоиться, а уже потом обсуждайте вместе ситуацию. Ведь в момент сильной обиды никто не готов слышать другого. И еще один важный момент. Замечайте не только ссоры, но и моменты, когда дети играют дружно, помогают друг другу или чем-то делятся. Простая фраза «Мне очень приятно, что вы сегодня смогли договориться» укрепляет хорошее поведение гораздо лучше, чем постоянные замечания. Целью должно быть не избавиться от всех конфликтов, а научить детей выходить из них с уважением друг к другу. Пусть в вашем доме будет больше теплых объятий, добрых слов и счастливых моментов, когда смех звучит громче любых споров. Ну а больше интересных открытий пусть будет благодаря сухости и комфорту. Об этом позаботятся подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Юра Лейджин, певица Бибо Рекса и Fightless. Это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитуны офтоп, вахты кирузи нау сар мишават. از بلندی قله‌ها چشمه‌ی پوکه با پویان‌ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه‌ی کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می‌برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آب که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати Брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад Брамисол.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачип схарида, яке аз се сертификат руба маблаги 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
10: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Хам сафари субх. شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یک پلاس.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
13: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
14: Рақами телефони идораи реклама
15: 41-41. Азия Плюс.
14: Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама در آسیا پلیس.
1: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурт кун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта ті джей бакат гір, вайо он ро, тарихи смс бонавіштані ному на сабі худ, ва шахрезіст бараками навадусе нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нітро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят, он ро аз дас наде.
2: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, хамаш соз, сарде.
3: Тайор, олиджаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таджикистон онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61 и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
7: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вауна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Як саду 7 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим на очень тонкую тему, которая непосредственно касается наших традиций – совет или вмешательство.
0: Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть фраза, которую многие из нас слышали от близких. «Я же хотела как лучше». И правда, советы часто рождаются из любви, тревоги и желания помочь. Но тогда почему иногда после советов хочется закрыться, обидеться или даже отдалиться? Разница между советом и вмешательством в двух вещах – в вопросе и в границах. Совет – это когда вас спросили или когда вы заранее уточнили. «Хочешь, я скажу, как бы я поступила?» А вмешательство – это когда человек еще не успел прожить ситуацию, а ему уже выдали инструкцию, оценку и даже поставили диагноз. «Ты делаешь неправильно, я лучше знаю, не надо так, надо вот так». Вмешательство часто маскируется под заботу. Например, «Я же просто сказала, я же переживаю, ну а кто тебе еще скажет, если не я?» Но если после этого у человека появляется чувство вины, неловкости или ощущение, что им управляют, это не помощь, это контроль. После хорошего совета у вас появляется ясность и опора. После вмешательства – ощущение, что вам не доверяют, что вы не справляетесь. И это очень разрушительно, особенно в семье. А теперь давайте подумаем, как давать советы так, чтобы не давить. Сначала спросить, тебе нужно мое мнение, или, может, хочешь просто выговориться. Или говорить от первого лица, я бы переживала на твоем месте, вместо ты обязан. Следующее, оставлять право выбора, решать тебе, а я рядом. А как принимать советы, если их слишком много? Тоже можно спокойно и уважительно ответить «Спасибо, я вас услышала, мне важно решить самой». Граница – это не грубость, это способ сохранить отношения, потому что близость – это не когда мы руководим жизнью друг друга. Близость – это когда мы рядом и не отбираем у человека его право жить свою жизнь. Чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой. Азия плюс. Харус. Яха.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефони дорай реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дорогие болой хаспият.

0: которые открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему самые любимые люди иногда становятся главными соперниками? Если ваши дети спорят из-за игрушек, места на диване или даже из-за того, кто первым откроет дверь, не спешите думать, что в семье что-то не так. Ведь детские ссоры – это часть взросления. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если дети дома постоянно ссорятся, то важно не спешить принимать чью-то сторону. Сохраняйте спокойствие и обучайте их правилам общения. Помните, что детские конфликты – это нормальный способ познания границ, но родителям стоит вовремя корректировать их поведение. Во время конфликтов дети учатся отстаивать свои границы, договариваться и понимать чувства другого. И главное – не становиться судьей, который всегда ищет виноватого. Если конфликт не опасен, то попробуйте дать детям возможность самим найти решение. Можно задать простой вопрос: «Как думаете, что сейчас поможет вам обоим?» Иногда этого достаточно, чтобы спор превратился в разговор. Если же эмоции уже зашкаливают, то сначала помогите детям успокоиться, а уже потом обсуждайте вместе ситуацию. Ведь в момент сильной обиды никто не готов слышать другого. И еще один важный момент. Замечайте не только ссоры, но и моменты, когда дети играют дружно, помогают друг другу или чем-то делятся. Простая фраза «Мне очень приятно, что вы сегодня смогли договориться» укрепляет хорошее поведение гораздо лучше, чем постоянные замечания. Целью должно быть не избавиться от всех конфликтов, а научить детей выходить из них с уважением друг к другу. Пусть в вашем доме будет больше теплых объятий, добрых слов и счастливых моментов, когда смех звучит громче любых споров. Ну а больше интересных открытий пусть будет благодаря сухости и комфорту. Об этом позаботятся подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модарджон, чи хелаш дурст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: О, зарплата пришла.
6: Ну что, теперь по магазинам?
5: Нет, сначала переведу часть на депозит.
6: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
5: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
6: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
5: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тунуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
4: Радио Азия Плюс.
0: Баруй шунидан.
4: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему самые любимые люди иногда становятся главными соперниками? Если ваши дети спорят из-за игрушек, места на диване или даже из-за того, кто первым откроет дверь, не спешите думать, что в семье что-то не так. Ведь детские ссоры – это часть взросления. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если дети дома постоянно ссорятся, то важно не спешить принимать чью-то сторону. Сохраняйте спокойствие и обучайте их правилам общения. Помните, что детские конфликты – это нормальный способ познания границ, но родителям стоит вовремя корректировать их поведение. Во время конфликтов дети учатся отстаивать свои границы, договариваться и понимать чувства другого. И главное, не становиться судьей, который всегда ищет виноватого. Если конфликт не опасен, то попробуйте дать детям возможность самим найти решение. Можно задать простой вопрос: «Как думаете, что сейчас поможет вам обоим?» Иногда этого достаточно, чтобы спор превратился в разговор. Если же эмоции уже зашкаливают, то сначала помогите детям успокоиться, а уже потом обсуждайте вместе ситуацию. Ведь в момент сильной обиды никто не готов слышать другого. И еще один важный момент. Замечайте не только ссоры, но и моменты, когда дети играют дружно, помогают друг другу или чем-то делятся. Простая фраза «Мне очень приятно, что вы сегодня смогли договориться» укрепляет хорошее поведение гораздо лучше, чем постоянные замечания. Целью должно быть не избавиться от всех конфликтов, а научить детей выходить из них с уважением друг к другу. Пусть в вашем доме будет больше теплых объятий, добрых слов и счастливых моментов, когда смех звучит громче любых споров. Ну а больше интересных открытий пусть будет благодаря сухости и комфорту. Об этом позаботятся подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: громче. Радио. Азия Плюс.
1: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Дидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня поговорим на очень тонкую тему, которая непосредственно касается наших традиций – совет или вмешательство.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть фраза, которую многие из нас слышали от близких. «Я же хотела как лучше». И правда, советы часто рождаются из любви, тревоги и желания помочь. Но тогда почему иногда после советов хочется закрыться, обидеться или даже отдалиться? Разница между советом и вмешательством в двух вещах – в вопросе и в границах. Совет – это когда вас спросили или когда вы заранее уточнили. «Хочешь, я скажу, как бы я поступила?» Вмешательство – это когда человек еще не успел прожить ситуацию, а ему уже выдали инструкцию, оценку и даже поставили диагноз. «Ты делаешь неправильно, я лучше знаю, не надо так, надо вот так». Вмешательство часто маскируется под заботу. Например, «Я же просто сказала, я же переживаю, ну а кто тебе еще скажет, если не я?» Но если после этого у человека появляется чувство вины, неловкости или ощущение, что им управляют, это не помощь, это контроль. После хорошего совета у вас появляется ясность и опора. После вмешательства – ощущение, что вам не доверяют, что вы не справляетесь. И это очень разрушительно, особенно в семье. А теперь давайте подумаем, как давать советы так, чтобы не давить. Сначала спросить, тебе нужно мое мнение, или, может, хочешь просто выговориться. Или говорить от первого лица, я бы переживала на твоем месте, вместо ты обязан. Следующее, оставлять право выбора, решать тебе, а я рядом. А как принимать советы, если их слишком много? Тоже можно спокойно и уважительно ответить. «Спасибо, я вас услышала. Мне важно решить самой». Граница – это не грубость, это способ сохранить отношения, потому что близость – это не когда мы руководим жизнью друг друга. Близость – это когда мы рядом и не отбираем у человека его право жить свою жизнь. Чего вам и желаю. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк.
7: Басу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бимор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намешавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио.

0: Ролер истесол кунанда и муваффакит дару тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Мавджи бовари барои фавджи мардум. Шабона руз. Радио и

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот. Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интиколи пуль тарихи Бонки Имун Интернешнл осон вакулаяст. Хар интикол нишони мухабати шумо бахам дигараст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти моляви шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

S-хата. Кто панч сад газор сомони, то як саду бистмо, бисту дуфо из солона. S-хата. Бонг, баруй нас дико.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс – лето, которое хочется слушать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Earth, Ariel Bauri.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valmo.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا без облаков.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

Летний ветерок, руки в потолок, кайфуй. Шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, не тупи, чё стоишь, наливай. Лето добавь, давай.

твоя часть, ты же ее так хотела. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Бирал Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.